Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наше

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Лок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода. А днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

скарки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
9: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
5: Раз, два, три.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в раздел

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная, днем с прояснениями погода, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, днем умеренный. В Минске днем плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 тепла, в Витебске плюс 16-18. В Гродно днем 18-20 выше нуля и в Бресте 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Кад

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. ГАИ усилила контроль на выходных. На дорогах дежурит стрела. В частности, у нарядов ДПС под особым контролем будут велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности. Кроме того, госавтоинспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, выявление нетрезвых водителей.

0: лагеря и беспроводников. Авиакомпания «Белавия» открывает новое сезонное направление. Возвращаются регулярные рейсы из Минска в Шри-Ланку. Первый рейс отправится из Минска 27 октября. Вылеты будут каждый вторник, а время прибытия для каждой страны указано местное. Так что пассажиры в пути проведут примерно 9,5-10 часов. Главный клубный трофей Европы снова отправляется в Париж. Вчера на поле венгерской Пушкан-арены состоялся драматичный финал Лиги чемпионов. Французский ПСЖ в серии послематчевых пенальти вырвал победу у лондонского «Арсенала», оставив английский клуб в шаге от исторического триумфа. Беспорядки после победы ПСЖ в Лиге чемпионов охватили ряд городов Франции. Хулиганы грабили магазины спортивной одежды, разбили несколько автомобилей. Беспорядки усиливаются в Париже, где десятки тысяч человек вышли на улицы праздновать победу французского футбольного клуба. Одновременно с этим в Будапеште, где прошел матч французской команды с английским «Арсеналом», беспорядков нет. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске 16-18 градусов тепла, в Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске плюс 16-18, в Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А так

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. Польские дизель-поезда решили временно снять с маршрута. Речь идет о поездах межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Могилев-Минск. Причиной замены на предприятии назвали внеплановый ремонт подвижного состава. Гражданам принесли извинения за доставленные неудобства. Эстония готовится ввести военный призыв для женщин. Такое решение анонсировала глава Департамента оборонных ресурсов страны Анна Рановески. Причина – стремительное ухудшение демографической ситуации и падение рождаемости мальчиков. По словам Рановески, ежегодно необходимо заполнять более 4000 призывных мест, однако только мужского населения для этого может оказаться недостаточно. В Волковыске приготовили самую большую пиццу в Беларуси. Приготовил царь пиццу шеф-повар Ариф Шамсиев, а изготовил Волковыский мясокомбинат. Предприятию вручили сертификат книги рекордов в Беларуси. В итоге размеры готовой пиццы достигли 5,5 метров в диаметре. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан-Гарос» в третьем круге соревнований, которые проходят в Париже. Представительница Беларуси была сильнее Дарьи Касаткиной, которая выступает за Австралию. Соболенко обыграла свою соперницу со счетом 6-0, 7-5. В 1/8 финала первая ракетка мира сыграет с Наоми Осакой из Японии. И в завершении: есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске 16-18 градусов тепла, в Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Знаете, я вот хотела обратиться ко всем опоздунам.
3: Так.
2: Ребята, мы ведь опаздываем везде, опаздуем везде, куда можно. Я, как человек, который часто опаздывает, опоздала на свой выпускной в школе, опоздала на свой выпускной в университете. Да если у меня в автошколе будет выпускной, я туда тоже, скорее всего, опоздаю. Причина в чем? Ну что, мы скажем, что мы не хотели приходить, мы так и признаемся, что мы хотели поспать подольше, что прическа там не получалась, если это женская причина, да? Но мы не можем так говорить. Приходится придумать какие-то причины, мы уже сами забываем, почему мы опаздываем. Ну, возможно, как сказала одна актриса, вот такой стиль.
3: Да, да, что поделаешь, но это люди, понимаешь, люди могут бесконечно генерировать всякие там причины опоздания и прочего. А вот что по этому поводу думает искусственный интеллект?
4: Люди готовы придумать любую причину опоздания, лишь бы не сказать честно: «Я просто не хотел вставать». Самые странные оправдания всегда звучат очень уверенно. «Я не мог выйти, кот лег на меня». И почему-то люди понимают: да, ситуация серьезная. Есть те, кто опоздал, потому что не нашел второй носок, как будто без него система не запускается. Отдельный уровень засмотрелся в телефон. То есть человек буквально проиграл битву с видео, где моют ковер. Кто-то опаздывает из-за погоды, причем неважно какой. Снег – проблема, дождь – проблема, солнце – тоже проблема, потому что слишком хорошо спалось. Самое смешное – люди всегда добавляют лишние детали, чтобы звучало правдоподобно. Не просто проспал, а будильник прозвенел, но мозг решил, что это часть сна. И ведь все понимают, что половина причин – ерунда, но делают вид, что верят. Потому что однажды каждому пришлось объяснять, почему он вышел из дома за день и все равно опоздал.
5: Так, ИИ, я прошу прощения. И, пожалуйста, не трогаем видео с коврами. Это святое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
6: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Они действительно могут помочь при гипертонии, то есть при повышенном давлении. Исследователи проанализировали данные о некоторых научных публикациях и выяснили, что фасоль, чечевица, нут, тофу, эдамами и соевое вот молоко, все. То есть бобовые, действительно способны влиять на давление. Потому что с наибольшим употреблением этих бобовых риск гипертонии снижался у испытуемых на 16%. По сравнению с теми, кто употреблял их, ну, вообще, или не употреблял. Если вы хотите переусердствовать, то сильно не стоит. Потому что, допустим, для сои достаточно 80 грамм употребления в рационе. А если больше, там уже больше преимуществ не будет. Еще ученые связывают эти результаты с высоким содержанием в этих продуктах калия, магния и пищевых волокон. Плюс там еще есть растворимая клетчатка. И все это при переработке в кишечнике образует специальные жирные кислоты, которые как раз-таки расширяют наши сосуды и хорошо влияют на давление.
3: Видишь, в чем, Юлька, проблема? У всего есть обратная сторона. При таком стабильном и обильном употреблении бобовых могут начаться другие проблемы. И иной раз ты подумаешь, может, лучше скаканет давление, чем вот это музыкальное проклятие, которое на тебя теперь наложено. И у тебя давление пройдет, а у всех окружающих давление вокруг тебя поднимется. Поэтому, знаете, все должно быть вот так, в гармонии.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Подарите детям праздник вместе с «Три цены» ко Дню защиты детей с 29 мая по 1 июня. Покупайте игрушки, товары для творчества, канцтовары и праздничное оформление. И получайте кэшбэк 15%. Бонусы действуют 14 дней. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
12: Три цены. Три цены.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Рекордсмену понадобилось всего лишь минута, чтобы надеть 32 футболки. Чтобы вы понимали, мужчину зовут Дэвид, и на его счету имеется несколько мировых рекордов, и все они почему-то связаны с футболкой.
3: И очень много свободного времени.
2: Да, я думаю, и очень много футболок.
4: Это минута.
2: Да, примерно так. Из предыдущих рекордов. Самое большое количество футболок, надетых за 30 секунд. Самое быстрое надевание 10 футболок одним человеком, и вот он решил поставить себе новую цель. Самое большое количество футболок, надетых за одну минуту.
3: У него какая-то фиксация на футболках, да?
2: Да, ну и на
3: что
2: минуту.
3: Что Фрейд, старина, думает об этом?
4: Нет, мне кажется, что его просто выбесила однажды девушка, типа, да, что, я тебя ждать буду? Он такой, подожди, родная,
3: я не собрался.
4: Родная, да. Вот она, смотри.
2: Ну, вообще он надел 35 футболок, но вот просто так. 3 из них, судьи, не засчитали, потому что они были надеты как бы, ну, край футболки не доставал до талии. Они такие, боже, это не дащил того.
3: Животик
2: только
3: был виден.
2: 32.
3: Я так понимаю, что этот парень очень часто ездил на рынки, на которых все очень дешево, но через границу. Да, можно было перевозить только те вещи, которые ты напялил на себя. Понял, да? За остальные надо платить налог. И вот эти, которые едут потом, 18 трусов на себе, 900 маек, да, 200 штанов.
2: Или он не хотел платить никогда за перевес в аэропорт.
3: Да.
4: А вообще вот эти судьи, я сейчас, извините, не понял. Майка немножко не достает до чего-то.
3: Ну, пузик.
2: Футболочек открытый, мне нравится.
4: У меня до сих пор, то есть я 3 часа уже не сплю, сижу тут на эфире до сих пор так, и что?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске плюс 16-18, в Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния вместе с 40 килограммами песка, гальки и ракушечек с пляжа.
2: Молодец.
1: 70-летняя женщина собиралась сесть на паром до другого места дислокации и заинтересовала таможню, наверное, своими огромными пакетами. Они выяснили, что она набрала песок и камни на пляже недалеко от Сардинии. Ну и это, конечно же, запрещено региональным законом, потому что туристы очень любят что-нибудь с собой забрать и, естественно, разрушают экосистему. Ну, я не думаю, не в таких масштабах, как эта женщина, но, тем не менее, теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро.
3: Ух ты! Ребят, ну, и песок, естественно, вернут.
4: А что вы хотели? Слушай, ей 70 лет, но новые технологии как будто бы не очень хорошо доходят до таких людей. Я просто знаю по своей бабуле, что вот с социальными сетями она не очень, а... Как доказать-то подружкам, что там была? Вот скажи мне, пожалуйста, как это вот к Зине, к Гале зайти, к соседке?
3: Чтобы они зависти, да?
4: Конечно, надо же всем показать. Ну вот она рассчитала, что где-то по полкилограммчика на подружку.
3: Я, знаешь что, Паша, я в который раз убеждаюсь, что перед тем, как куда-то полететь, нужно почитать местные законы. Я тут вот себе набросал, и реально есть очень смешные. На пляже, например, Ла Пелоза, Италия, можно использовать только соломенные коврики, чтобы не уносить песок в воду. Прикинь, что ворс не прилипал. На пляже Майкхау, это Таиланд, запрещено фотографироваться на фоне садящихся самолетов. Видел наверняка эти селфи, да, где у тебя за спиной самолет. В Кармеле, США нельзя ходить по пляжу на шпильке выше 5 сантиметров. Юля, все, извините, пожалуйста, туда не летим. А в Тропее, Италия, закон официально запрещает, мы не поддерживаем, осуждаем, но закон официально запрещает полным и некрасивым девушкам раздеваться на пляже. Разделась, получила штраф. Вплоть до сюда. Да, представляешь тебе? Квинсленд, Австралия, за громкую и нецензурную брань, но только у воды тюремный срок.
1: Потому что вода все помнит.
3: Да, отошел от водички и все. Флорида, насколько я знаю, нельзя засыпать на пляже. Заснул — штраф. Вот такие дела, ребят.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брест.

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Я очень люблю, когда народные мудрости и всякие поговорки переделываются, знаешь, так. Семь раз примерь, и муж согласится на все.
3: Поймешь, Паша,
4: да? Хорошо. Конечно. Юленька.
5: Накопительные карты так называются, потому что они накапливаются у вас в кошельке. Вот я так накопил уже 20 накопительных карт.
4: По факту.
2: Хорошо.
4: Жизнь удалась, ребят, если вы взрослеете, а вашей любовницы нет.
2: Неплохо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Больше всего бюджетных мест в белорусских вузах выделено на инженерные специальности. В этом году 46 учреждений высшего образования готовы принять 49 тысяч абитуриентов, из которых 33 тысячи за счет средств республиканского бюджета. Помимо инженерных специальностей, большое количество бюджетных мест выделено для будущих медиков, педагогов, специалистов сельскохозяйственного профиля. Стартапу из Поднебесной удалось создать устройство на основе ИИ, которая помогает владельцам питомцев лучше понять своих любимцев. Гаджет похож на небольшой ошейник. Он способен анализировать звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени. Полученную информацию устройство переводит в понятный для человека текст. По заверениям разработчиков, он способен переводить животного на человеческий с достоверностью в 95%. В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет. После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах, сообщил местный телеканал. Потоки вынесли в море большое количество ила и грунта. Первые дни лета будут теплыми. В первой пятидневке июня температура во многих районах Беларуси перемахнет 20-градусную отметку. При этом установление летнего режима погоды будет происходить постепенно. Высокая температура будет сопровождаться дождями, грозами и усилением ветра до шквалистого. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.б или по телефону +375 29 716 44 44. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске +14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 выше нуля, в Витебске 16-18 со знаком плюс, в Гродно +18-20, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот уж я никогда бы не подумал, что начну повторять одну фразочку за своими родителями. Причем, когда родители мне ее говорили, ты не представляешь, до зубовного скрежета просто я...
2: Бесила, да?
3: Зубовного или зубового?
1: Зубовного все-таки. Я бы так сказал. Значит, а если они там, ну вот это условно, с крыши прыгнут, ты тоже прыгни. Вот это вот, господи, как меня трясти. И теперь, когда мне старше что-нибудь такое говорит, ты не представляешь, каких усилий мне стоит вообще вот сдержаться. И я ей...
2: Стипнул зубы.
1: Да, я ей в лицо сдерживаю, чтобы не сказать, там, знаешь, кто-то там себе завивку сделал, кто-то себе уже татуировку набил, кто-то еще что-то. Я ей этого не скажу, но потом к жене приду и скажу, а вот если бы они вот это... Ну, я это говорю, потому что ей-то тоже так в детстве говорил.
2: Ребят, мне всегда папа в детстве говорил, а вот в мое время, конечно, и тусовались по-другому, и все такое. Я много лет отработал в клубах, и я когда встречаю молодых ребят, которые сейчас, как бы, на становлении своего пути, да-да, и они работают в клубах. Я когда сказал это, потом остановился, посмотрел со мной сегодня. Чувак, ты это сказал? Я говорю, не, в мое время, конечно, было вообще по-другому. Я такой, что?
1: Да.
2: Нет, я дорос до этого момента, как это происходит.
1: На самом деле, в мое время, к слову клубы, обязательно была приставка сельские.
2: Дискотеки. Вот так. Вот интересно у Ии спросить, какие фразы родители теперь на самом деле часто повторяют взрослые?
4: В детстве людей ужасно раздражали фразы родителей. Казалось, ну как так можно говорить? А потом проходит лет 10, и человек ловит себя на том, что сам это произносит. Например, «я не банкомат». Раньше звучало жестоко. Сейчас, после одного похода в магазин, человек уже шепчет это даже коту. Или легендарное «закрой дверь, ты что улицу отапливаешь?» Все, поздравляем, старость официально началась. Есть еще фраза «а вот в наше время». Хотя наше время было буквально в 2014-м, когда интернет грузился чуть медленнее. Самое страшное – начать выключать свет за всеми. Раньше казалось, что родители получают процент с экономии электричества. Теперь человек сам идет по квартире, как инспектор лампочек. И, конечно, полежи – само пройдет. В детстве это бесило. А потом взрослый понимает, это не совет, это финансовая стратегия. Самое смешное, люди всю жизнь обещают никогда не стать родителями в поведении, а потом просто начинают говорить их цитатами.
2: Ребят, простите, пожалуйста, я еще вспомнил вот эти вот короночки. Ядрен картон.
1: Хорошая.
2: Ёпсель-мопсель.
3: Ядрен батон еще.
2: Вот это вот вся история, как она вообще появляется, я не представляю.
1: А у меня есть фразочка от родителей, которую я исключительно в позитивном ключе использую уже там своим детям. Давай ломай, мы ж богатые.
2: Мы ж богатые.
1: Новое купим.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Всего лишь одно действие во время отключения горячей воды поможет вам сэкономить. И это действие отключения горячей воды.
3: Если бойлера.
2: Ну, не совсем. В общем, если в вашем доме перекрыли горячую воду, да, все, временно отключили, значит, вы должны пойти к стояку и ее тоже у себя вручную перекрыть. Потому что воде все равно, по какому, есть она или нет горячая, тариф у вас все равно будет как за горячую воду. Если
3: реально?
2: Вы будете поворачивать, да, кран и выливать из горячего крана холодную воду, да, потому что как бы там нет, сейчас там не живет, сейчас горячая вода временно.
4: В общем, там термометра внутри нету, короче.
2: Да, денежки ты заплатишь как за горячую воду.
3: Шок-контент, я не знал про это.
2: Счетчику все равно.
4: Знаешь, сейчас такие владельцы магнитов на счетчиках. Ага, есть еще какие-то дельные лайфхаки, как сэкономить на горячей. Это ж каким нужно быть оптимистом, чтобы в момент, когда тебе отключили горячую воду, поворачивать кран в горячее положение. Ты на что рассчитываешь? Хотя есть же те, кто думает, что, например, бывшие или бывшие изменились, и теперь отношения получатся. То есть это приблизительно то же самое.
3: Это типа пользоваться несуществующей временной услугой.
4: Да,
3: правильно?
4: Ты просто поворачиваешь горячий кран в надежде, что ну а вдруг только тебе одному из всего дома потечет горячее.
3: А прикинь, забыл закрыть кран и свалил куда-нибудь на пару дней.
4: Да, и вот тебе горячая
3: вода. Ладно, если бы хоть соседи затопил, ну, не так бы обидно было. А так холостую.
4: Карты рассрочки есть, можно кредит на коммуналку взять. Все, все можно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
8: Реклама. Радиус FM.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: В Японии полицейский по телефону заминировал ресторан.
3: Да хорошо, ладно. Что не так,
2: где коллеги подготовили для него прощальную вечеринку. Ну, дело в том, что утром он прям вот позвонил туда, да, ну, как бы никто не знал, что это он, но вот заявил, прям вот так, бомба. Из-за угроз, естественно, ресторан закрыли на весь день, и, конечно же, запланированная вечеринка отменилась.
4: И у Паши, получается, вечер тоже свободного от Даховского, он ничего не ведет.
2: Да, получается, да.
3: Да, работает.
2: Естественно, бомбу в ресторане так и не нашли. Ну, изначально следователи считали, что ложный звонок и минирование сделали просто какие-то подростки, которые там смеялись, прикалывались. Но потом выяснилось, что это сделал тот самый сотрудник, ради которого и устраивали эту вечеринку. А он такой говорит: слушайте, я не хотел просто идти на прощальную вечеринку.
3: Ребят, предлагаю на пару секунд накинуть, почему он не хотел. Лично моя версия, если он полицейский, как бы, то он не хотел пропускать вечерние серии «Мухтара».
4: Думаешь, смотрит. Но да. Того Мухтара, который с носиком. Самый первый актер, я имею в виду, не собака с носиком,
3: да.
4: Носик, актер. Потрясающий. Я обязательно смотрел после еды. Да у него какие-то проблемы вообще с чувством меры, я смотрю. А вот это вот уже отменили, я заболел. Заболел. Вечеринку отгуляли без него, он лежит как будто бы с температурой дома, все, попрощались. Можно было, не знаю, сказать, жена ревнивая, не пускает, потому что коллеги красивые. Все, что угодно. Минировать зачем? Прощальная вечеринка еще ладно, это хорошо, что его на вечер встреч выпускников не звали.
3: Нет, Вась, ты не понимаешь. Вот смотри, если бы он сказал, что он заболел, то он бы соврал. А когда он сказал о том, что ресторан заминирован, а если бы он правда был заминирован?
4: А если бы он правда заболел?
3: Предупрежден, значит, вооружен.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
5: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске плюс 16-18, в Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля.

Радиус ФМ 18+. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В Индии местное полицейское управление издало указ, касающийся всех своих сотрудников. Внимание! Внимательно относиться к страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях.
2: Ага. Почему-то, если вот какой-то трэш происходит, он происходит в Индии. Да. В Британии исследования, да, интересные, а в Индии какой-то трэш.
1: Хотя, возможно, это какой-то инновационный метод, потому что за последние пару месяцев они раскрыли 2 убийства. И все благодаря призрачным рассказам. Люди, которые говорили на то, что их преследуют привидения, оказывались по результатам расследований убийцами. Ага. И хотя, как бы, в данных случаях речь шла, возможно, не столько о паранормальном, а столько о том, что, возможно, убийц просто заела совесть, да? Угу. Оттуда они и думали, что их потусторонние силы преследуют. Полицейским на это все равно. Если виновный найден, значит, все хорошо.
2: Слушай, ну было бы неплохо, чтобы при этом полицейские из Индии все-таки работали и собирали улики, а не просто, ну, сажали за решетку всех тех, кто рассказал о том, что их преследуют какие-то призраки, потому что так можно очень сильно сократить количество жителей Индии. Не то чтобы это критично для Индии.
3: Но все-таки есть вопрос.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерус, Россия.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
11: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
12: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине три цены. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
13: Три цены.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that I...
1: Пробудители на Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Лови топовые моменты этой недели.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
4: Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
5: Какой кошмар. У меня вот такая шутейка, очень милая. Пора худеть. Ну, еще 5 минуточек.
6: Хорошо. Нишевая. Заходит в бар «Кенгуру» и просит джин с тоником. Бармен ошеломлен и пытается завязать разговор. Да, не часто к нам «Кенгуру» заходит. Еще бы джин с тоником $15.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Добрый день, с новостями Влад Кучко. Работе ведущих предприятий в Беларуси будет помогать искусственный интеллект. Об этом рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов. Чиновник отметил, что технологии искусственного интеллекта должны внедряться точечно, а пытаться использовать их без разбора не имеет смысла. В первую очередь современные технологии опробуют в машиностроении на Гомсельмаше, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Лето у многих минчан начнется с отключения горячей воды. Ранее предприятие Минскоммунтеплосеть поделилось своими планами на июнь, но немалая часть домов находится под опекой Минскэнерго. Теперь и вторая организация опубликовала свой график, так что итоговый список адресов на июнь стал значительно больше. Специалисты предупреждают, по названным адресам вода будет отсутствовать не более 13 суток. Метеор взорвался в небе над американским Массачусетсом. Высвобожденная при распаде энергия оценивается как эквивалент 300 тонн тротила. Именно этой мощью объясняется гул, который слышали жители региона Новой Англии. Некоторые очевидцы поначалу приняли произошедшее за взрыв или землетрясение. В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать благодарственные подарки от других птиц. Пернатые подарили ей около десятка разных предметов – палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней постоянно присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, в Могилеве и Гомеле 15-17 выше нуля, в Витебске 16-18 со знаком «плюс», в Гродно плюс 18-20, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде рассказывал Влад Кучко, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в Минске плюс 14-16, Могилеве и Гомеле 15-17 со знаком плюс, в Витебске плюс 16-18, в Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
2: Сделано-гран-промбанк.
3: Мама, это тебе! Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
7: Мороженое 20 и 28 копеек, сразу сделано вкусным.
8: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: очень скоро. Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 4 июня. В следующий четверг с часа ночи до 6 утра центр будет проводить плановые технологические работы. В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков. Даже плохая погода не смогла помешать большому футболу. Это подтвердил вечер Лиги чемпионов. В Минске на стадионе «Динамо» транслировали финал. На больших экранах зрители могли наблюдать за битвой с газона, арены или трибун. Даже холод и ливень не остановили поклонников игры номер один. 10 тысяч человек смотрели решающий матч. Люди пришли подготовленными со стульями, пледами, зонтами и дождевиками. Дональд Трамп сообщил об успешном прохождении медосмотра, в том числе когнитивного теста. Он уточнил, что проходит такой тест уже четвертый раз и все время успешно. Трамп также призвал всех кандидатов в президенты и вице-президенты США проходить когнитивные тесты, причем сложность их в таком случае должна быть повышена. Житель Индии Сунил Джозеф попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 бумажных стаканчиков из 31 страны мира. Ранее он уже становился рекордсменом Гиннесса благодаря коллекции телефонных карт почти 6000 экземпляров в 2014 году. Сейчас его хобби активно поддерживают друзья и родственники, которые привозят стаканчики из разных стран. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Минске и Могилеве ночью 4-6 выше нуля, днем 21-23 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22. 2.24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Съем его на палочке, съем его в брошке, выберу считалочкой пачку или две.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
3: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Белагропромбанк.
5: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
6: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
7: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
10: Коля, а что ты слушаешь?
11: Радиус FM.
10: А?
11: Радиус FM.
10: Что?
11: Радиус FM.
0: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Продолжаем вкусно проводить время за обучением. Убивайте двух зайцев одним выстрелом. Классное времяпрепровождение, а в дальнейшем, возможно, экономия денег. Сегодня едем в Дом пряника на мастер-класс. Кстати, там обещают накормить и еще чаем напоить.
0: Тут есть.
1: Развлечения здесь и для детей, и для взрослых. Малыша, например, можно отправить на экскурсию. Сам музей интерактивный. Все проходит в игровой форме. А рассказывают детям историю пряничного мастерства. Еще дети попьют чай из самовара и самостоятельно сделают вкусные и ароматные медовые пряники. Стоимость 35 рублей, а займет это дело 1,5-2 часа. Только вот своему чаду нужно найти группу единомышленников. Для взрослых примерно все то же самое, только несколько в другом формате. Предлагается окунуться в атмосферу сказки и самостоятельно испечь, а еще и разукрасить пряники, после чего выпить чай из самовара и во что-то поиграть. Обойдется это также в 35 рублей с человека. Продолжительность 2 часа, а проводится все для групп от 15 до 30 человек. Так что, если у вас много друзей или родственников, берите всех с собой.
0: Тут есть!
1: Но это еще не все. Близятся новогодние праздники, поэтому даю подсказку, как и самим повеселиться и детям подарить настоящую сказку. По 15 января в Доме пряника проводится праздничная программа «Новогодние пряники». Ждут колядные истории от Бабы Яги, гадания на пряниках, веселый Дед Мороз, мастер-класс, чаепитие, дискотека и подарки деткам.
0: Тут есть!
1: Думаю, это того стоит. Навык печь пряники явно когда-то да пригодится. И есть будет вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Белорусских солдат в Украине не было и не будет, об этом Александр Лукашенко заявил на полях саммита ЕАЭС в Астане. Такое заявление глава государства сделал, комментируя звучащее из Киева агрессивное заявление, в том числе об определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях. «Пусть меня Владимир Александрович Зеленский извинит за это, но это треп какой-то», — отметил президент. Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта продвигаются медленно. Он подчеркнул, что иранцы – жесткие переговорщики, и на это уходит очень много времени. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что, по мнению Трампа, Иран недостаточно быстро отвечает на предложения США. Под проверку марта попала интернет-площадка Wildberries. Белорусов тоже просят не оставаться в стороне. О возникших проблемах с интернет-площадкой или с предложениями по совершенствованию ее работы можно рассказать в март. Для этого надо отправить письмо на почту до 12 июня. В ведомстве напомнили, что эти сообщения не будут являться обращением и не попадают под соответствующий закон. На юге Китая прошел манговый дождь. Во время порывов ветра спелые плоды манго начали массово падать с древесных крон, создавая эффект, напоминающий настоящий ливень. Потоки фруктов буквально сыпались на улицы города, вызывая удивление у прохожих и гостей региона. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем 20-22 градуса тепла. В Минске и Могилеве ночью 4-6 выше нуля, днем 21-23 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
8: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: на самокате, два на солнечном закате. Ешь морожка, он в рожке, эскимо отдаст тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий. Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модные

Ньюс ФМ. Музыка днем і ночі. Радіус ФМ. Волна топової музики.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными в период летних каникул. В госавтоинспекции также призвали родителей повторить со своими детьми основные правила дорожного движения и поведения на улице. Кроме того, следует обратить особое внимание на безопасную перевозку несовершеннолетних. Министерство внутренней безопасности США обновило требования к получению американского вида на жительство. Согласно новым правилам, высококвалифицированные специалисты, которые приносят экономическую пользу стране, смогут подавать заявление на грин-карту, не выезжая за пределы Соединенных Штатов. Раньше все без исключения должны были покидать страну на неопределенный срок. Стало известно, какие страны ЕС лучше всего выдают шенген белорусам. За год произошла явная смена фаворита. Если раньше активнее всех визу выдавала Германия, то теперь ее потеснила Италия. Итальянское посольство, кроме выданных 50 тысяч виз, может похвастаться самыми низкими отказами, всего 0,4%. Впрочем, Германия остается на втором месте с показателем почти 38 тысяч одобренных заявок. Российские ученые вывели первых зебувидных телят, которые обладают устойчивостью к изменениям климата. В Министерстве науки и высшего образования добавили, что телята станут основой для новых селекционных форм, адаптированных к климатическим условиям. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь. Цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
2: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
6: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Статус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Помоги морожка взять, есть на палочке, в рожке, выбирать тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Уже в начале лета в Беларусь за долгое время может приехать серьезный политик из Евросоюза. Это стало итогом телефонного разговора Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. По словам президента Беларуси, именно Макрон настоял на очной встрече. Однако глава Франции в Минск не поедет. Называть фамилию представителя Франции Александр Лукашенко пока не стал. Велокарнавал «Вива Ровер» и большой концерт фестиваля переносится на следующую неделю. Организаторы очень хотят, чтобы как можно больше минчан и гостей столицы смогли стать участниками грандиозного фестиваля. Перенесли мероприятие в связи с плохими погодными условиями. О новой дате обещали сообщить позже. Российские железные дороги сообщили, что со следующей недели дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без сопровождения взрослых. Как отмечается, в пути за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут только уполномоченному встречающему, имя которого заранее будет указано в заявлении и сопроводительной информации к билету. Во Франции представили самое масштабное в Европе многоквартирное здание, возведенное методом 3D-печати. Трехэтажный дом включает 12 квартир социального жилья, а сам процесс печати конструкции занял всего 34 дня. Срок оказался существенно меньше изначальных прогнозов, планировали уложиться в 50 дней. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Наша

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ну что, дождались, на календаре пятница, а это значит, что пора запереть все рабочие чаты, выкинуть из головы списки дел и официально настроиться на волну чистейшего кайфа. В эфире Радиус ФМ стартует ваш главный, самый авторитетный гид по главным трекам планеты — это топ-чарт. Ближайшие два часа мы с тобой проведем в режиме максимального музыкального отрыва. Посчитаем каждый клик на сайте radiusfm.by и выясним, кто сегодня заберет все золото, а кого вы безжалостно списывали со счетов. У микрофона Кирилл Громов, скажу сразу. Сегодняшние результаты заставили меня лично перепроверять итоговую таблицу раза три. Но прежде чем мы узнаем новые имена, вспомним топ-3 недели прошлой. Третье место замыкали на прошлой неделе Airbook с треком Graceland. На второй позиции располагались Bebe Rexha и Faithless New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Иманбеку, Софии Рейс, Луиза Сонза, Not You. Ну а прямо на старте на 20-й позиции у нас обосновалась VD, Stace и Annaly со своей меланхоличной работой Heartback Song. Это официальное открытие недели. Ребята впервые в нашей рейтинговой таблице. Пожелаем им удачи и слушаем.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: На 19 месте у нас закрепилась Тейлор Свифт со своей драмой, которая тоже знатно просела. А пока Тейлор собирает вещи в подвале нашего чарта, мы объявляем минутную паузу для музыкального туризма. Перенесемся за океан и посмотрим, под что сейчас сходит с ума в Штатах. Впереди топ-билборд. Американцы сейчас массово надели ковбойские шляпы и ушли в жесткий кантри-загул. На 5-м месте в этой таблице Оливия Дин, So Easy.
1: Топ-билборд.
0: На 4-й позиции Bruno Mars, I Just Might. Оливия Дин забирает 3-е место также, но с песней Man I Need. Элла Лангли у нас на 2-й строчке с треком Be Sure. Ну а 1-е место также у красотки Эллы Лангли, Choosing Texas. Ну а послушаем мы с тобой Тейлор Свифт и ее работу Элизабет Тейлор. Это трек в чарте Billboard на 50-м месте. Получилось стильно, дорого и очень кинематографично. Если хочешь видеть эту новинку у нас на Радиус FM, голосуй на сайте.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: These beautiful things that I...
1: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: 18-ю строчку сегодня отвоевал молодой, чертовски талантливый американец Бенсон Бун со своим разрывным синглом Beautiful Things. Поздравляем его снова с попаданием в основной список. Ну а мы прибавляем скорость и включаем наш радар для поиска будущих супертреков. Время фреш-прогноза. Сегодня мы делаем ставку на авторитетного немецкого хитмейкера Робина Шульца с абсолютно свежим треком Better Times. Это чистый концентрат оптимизма и танцевального вайба, который идеально впишется в твои выходные.
3: Фреш-прогноз.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оставляет за собой наш парень Тимошенко со своей фирменной работой «You Make Me Feel». Трек взлетел на одну позицию за неделю. Стабильность, достойное уважение. Саунд качает как надо. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный «Делориан» и отправиться в прошлое. В эфире «Перемотка». Мы откатываем счетчик ровно на 7 лет назад и залетаем в солнечный 2019 год. Парни Филатов и Кэры со своим гипнотическим треком «АУ» они тогда заставили всех дружно подвывать в такт. Давайте на пару минут вернемся в этот крутой вайб.
0: Перемотка.

0: На 16 месте у нас закрепились немецкие иконы поп-рока. Это группа Tokyo Hotel со своей романтичной работой How to Love. За прошедшие 7 дней Билл и Том Каулиц потеряли 2 позиции. Но их преданные фанаты явно не дадут им упасть ниже. Ну а мы меняем курс и летим на самый солнечный континент, чтобы подсмотреть, какие треки сейчас шазамят и крутят на радио в Австралии. Там на 70-й строчке местного хит-парада сейчас вовсю разрывают колонки поп-принцесса Сабрина Карпентер с дерзкой новинкой «Мэн Шоу».
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: 15-я строчка сегодня остается за британской дивой Рэй и ее жизненным вопросом «Where is my husband?». Девушка взлетела на одну позицию за неделю, мужа Рэй, похоже, так и не нашла, но зато нашла стабильное место в нашем ТОП-15. Двигаемся дальше, и у нас на очереди очередная порция музыкального эксклюзива. Время фреш-прогноза. И прямо сейчас мы оцениваем работу бельгийского диджея Генри Пифиер и колоритного исполнителя Чей под названием «Соло».
3: Фреш-прогноз.
1: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте сегодня расположился мощный интернациональный десант. Команда Hunter X со своим синглом Golden. На этой неделе золото слегка потускнело. Трек потерял одну позицию, но звучит он все еще стильно. Ну а на 13-й строчке нас встречает главный итальянский рок романтик Дамиано Давид со своей сольной работой Next Summer.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт.

0: Радиус FM. 12 место сегодня занимают австрийские кудесники глубокого хауса. Дуэт «Клан Карусель» со своим идеальным автомобильным треком «Ride». Для ребят неделя выдалась сложной. Минус 5 позиций и болезненный вылет из топ-10. Нажимаем на тормоза, а мы продолжаем листать наш музыкальный календарь. В эфире «Перемотка» мы переносимся на целых 14 лет назад, в культовый 2012. Год, когда шведский гений Avicii навсегда изменил лицо электронной музыки, выпустив свой бессмертный гимн «Levels».
1: Перемотка.

0: 11-я строчка сегодня закрепилась за космическим трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises и их диско-трек Galaxy. Ребятам не хватило всего пары ваших кликов, чтобы ворваться в десятку лучших. Напоминаю, если хочешь вернуть парней в топ-10, ты знаешь, где голосовать. RadiusFM.by. Ну а теперь мы на пару минут улетим на Туманный Альбион, чтобы узнать, кто прямо сейчас штурмует авторитетный британский UK Singles Chart. Там на 5-й позиции сегодня Tame Impala с треком Dracula.
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-й строчке Майкл Джексон, Билли Джин. Под номером 3 Дрейк и его трек National Treasures. На 2-й строчке также Дрейк, но уже с песней Дженни. Сэм Фендер и Оливия Дин забирают золото этой рейтинговой таблицы с треком Rain Me In. Наше внимание привлекла 7-я строчка британского рейтинга. Туда триумфально вернулись ветераны электронной сцены The Chemical Brothers со своим легендарным боевиком Go. Не переключай свои приемники, ведь впереди 2-й час, элитная десятка и имя нашего нового триумфатора. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. Лето у многих минчан начнется с отключения горячей воды. Ранее предприятие «Минскоммунтеплосеть» поделилось своими планами на июнь. Немалая часть домов находится под опекой «Минскэнерго». Теперь и вторая организация опубликовала свой график. Так что итоговый список адресов на июнь стал значительно больше. Специалисты предупреждают, по названным адресам вода будет отсутствовать не более 13 суток. Главный клубный трофей Европы снова отправляется в Париж. На поле венгерской «Пушкаш-арены» состоялся драматичный финал Лиги чемпионов. Французский ПСЖ в серии послематчевых пенальти вырвал победу у лондонского «Арсенала», оставив английский клуб в шаге от исторического триумфа. Стартапу из Китая удалось создать устройство на основе ИИ, которое помогает владельцам питомцев лучше понять своих любимцев. Гаджет похож на небольшой ошейник. Он способен анализировать звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени. Полученную информацию устройство переводит в понятный для человека текст. Первые дни лета будут теплыми. В первые пятидневки июня температура во многих районах Беларуси перемахнет 20-градусную отметку. При этом установление летнего режима погоды будет происходить постепенно. Высокая температура будет сопровождаться дождями, грозами и усилением ветра до шквалистого. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости на сегодня, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. 24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально переходим ко второму тайму. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем в зону максимального напряжения. В ближайший час мы вскроем главные козыри, раздадим заслуженные медали и узнаем, кто умудрился совершить самый безумный рывок на этой неделе. Открывает нашу десятку лидеров мощный британский клубный союз — это Sony Fudera, D.O.D. и качающий трек «Think About Us».
3: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: это топ-чарт Радиус FM.
1: Десятое место мы зафиксировали, ну а теперь давай на минуту заглянем в интернет-пространство наших широт и посмотрим, что люди чаще всего добавляют в свои плейлисты. Далее у нас чарт Яндекс.Музыки. На 55-й строчке там сейчас очень уверенно закрепился американский инди-герой Доминик Файк со своей гипнотической и атмосферной работой «Baby Doll». Под этот трек идеально ехать по вечернему городу и думать о чем-то своем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 9-м месте сегодня расположилась тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Дай, их совместной работы «Ган-ган-ган». Впереди у нас финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас, ну, очень серьезный претендент на будущее хит-парады. Это топовый диджей Rehab со своим новым фестивальным боевиком «More Than Enough». Rehab, как никто другой, умеет делать музыку, от которой взрываются танцполы от Ибицы до Минска. Слушаем громкую новинку, оцениваем ее потенциал и голосуем на radiusfm.by.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего чарта сегодня забирает суровый электронный тандем KDDK Алекс Альта со своим качающим треком One and Two. За прошедшие 7 дней парни слетели назад на 2 позиции, но их плотный бас все еще держит удар в первой десятке. Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной перемотки. Мы сейчас вспоминаем треки прошлых лет. Наш навигатор настроен на 2017. Время, когда канадский гений Weeknd окончательно закрепил за собой статус главного поп-короля планеты, выпустив мегатрек «Can't Feel My Face». Это невероятно качающий фанковый трек, тогда звучал буквально из каждого открытого окна. Давай освежим в памяти этот шедевр.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас обосновался сегодня интернациональный союз. Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своей вирусной работой Not You. Это сенсация недели. Прошлые лидеры нашего чарта сегодня потеряли сразу 6 позиций и с треском слетели с музыкального трона. Вот она, суровая и непредсказуемая воля наших слушателей. Пока и Манбек приходит в себя, мы оперативно заглянем в мировой рейтинг Шазам. На 5-м месте в чарте Temper City Self-Aware.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 за Second Voice – Let Me Be. Кьюшу и Солто под номером 3 – Джамайка. Трек Harder Trust сегодня на второй строчке. Ну а первое место забирает The Chemical Brothers – Go. И на 17-й позиции мирового топа неожиданно всплыл бессмертный хит от поп-дивы Кайли Миноук «Can't Get You Out of My Head». Песне уже предостаточно лет, но ее легендарная «Ла-ла-ла» до сих пор сводит мир с ума и заставляет людей судорожно включать «Шазам».
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает яркая интернациональная команда Alok Ziba и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. За неделю эта работа остановилась ровно в шаге от заветной первой пятерки. А мы снова крутим ручку нашего музыкального времени в нашей финальной перемотке. Переносимся в 2012 год, когда барбадосская королева Риана заставила весь мир сиять ярче звезд со своим монументальным треком Diamonds. Эту песню певица Сия написала для Рианы всего за 14 минут, а в итоге получился платиновый шедевр на века.
0: Перемотка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт Радиус FM.
2: Пятое.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в красную зону. Нашу первую пятерку сильнейших. И открывает топ-5 сегодня стильный парень Альберт Брайт со своим диким треком Wild. За неделю Альберт потерял всего одну позицию, так что его прямо сейчас положение по-прежнему крепкое, как кремень. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Прямо сейчас мы слушаем крутейший белорусский проект Hello Match и глубокий атмосферный сингл Cutting Cords. Это тот случай, когда наша локальная музыка сделана настолько фирменно и дорого, что легко убирает топовых западных продюсеров.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился авторитетный мастер Future House Don Diablo и проект Fits and the Tantrum со своим суперпозитивным треком Radio Baby. И перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов,

0: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ?
2: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
3: Вот она, заветная финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает роскошный дуэт Bebe Rexha и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они были вторыми, а значит, сегодня они потеряли всего одну позицию. Третье место. Это шикарный результат. Поздравляем артистов и прыгаем в этот звук.
1: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ? Радиус FM.
1: Третье.
2: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает стильный проект Airbook со своим завораживающим треком Graceland. За неделю ребята смогли подняться на одну строчку вверх, поменявшись местами с Биби Рексой. Ну а до абсолютного триумфа им не хватило совсем чуть-чуть. Но кто же умудрился подвинуть всех авторитетов и занять музыкальный трон? Прежде чем я назову имя победителя, давай еще раз быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Ее сегодня замыкали Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Send Die. Gun, gun, gun. KDDK и Алекс Альта забирают сегодня 8-ю строчку со своим треком One and Two. Иманбек, София Рейс, Луиза Сонза под номером 7 Not You. Алок и Portugal The Man сегодня забирают 6-ю строчку Dive Into The Ocean. Альберт Брайт под номером 5 Wild. 4-е место досталось Дону Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Биби Рекса и Фейтлес сегодня под номером 3, New Religion. Красавчики и Airbook сегодня забрали серебро нашей рейтинговой таблицы с треком Graceland. И наш новый номер 1, а также абсолютный чемпион этой недели и главный взлет недели. Это Алан Уокер и Изабелла Мелкман со своим атмосферным шедевром Broken Strings. И вот настоящий гроссмейстерский рывок. С 8-го места прямиком на вершину. Плюс 7 позиций за неделю, и золото официально улетает в копилку Алана Уокера. Наш заслуженный триумфатор. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков, живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Радиус FM. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе принял участие в саммите ЕАЭС и провел серию двусторонних встреч. Повестка получилась насыщенная. Поставить цифру на службу экономикам Евразийской пятерки, ускорить промышленную кооперацию и укрепить торговые связи на внешнем контуре. Вы слушаете подробности в студии Елена Орлова. Далее детали. В саммите в Астане принимали участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Интересы Армении представляет вице-премьер МГЕР Григорян. В повестке Высшего Евразийского экономического совета значилось 18 вопросов. Среди них цифровое сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот.
2: Уважаемые коллеги, перечисленные мною вопросы не новы. Они прописаны в стратегических документах и планах Союза. Важно по каждому добиться конкретного результата. Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза. Оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса?
1: Традиционно высок интерес к белорусскому лидеру был и со стороны журналистов. Состоялось детальное общение Александра Лукашенко с представителями прессы. Белорусский лидер рассказал подробности о заявлении ЕАЭС по позиции Армении.
3: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Ильича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский Союз.
1: Также глава государства рассказал и о недавнем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
3: Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, тысячу раз подумаю, и ты же знаешь, думаю, а что потом? В отличие от них. Что касается Эммануэля Макрона, президента Франции, об этом шла речь. Но в таком плане. Александр Григорьевич, неудивительно, как он это выговаривает. Александр Григорьевич, вы... Вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем. Вы тут чуть ли не войну развязали. Связываете ядерную, что хотите применить ядерное оружие, я говорю, да Господь с тобой. Я лично об этом сказал только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси.
1: Отметим, что саммит проходил в узком и расширенном составах. В диалоге участвовали и государства-наблюдатели. На полях саммита прошли переговоры и с вице-президентом Кубы. У страны статус наблюдателя в Союзе. Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
6: данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком «плюс», днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Ближайшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 21-23 выше нуля. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй
0: на сайте radiusfm.by.
2: Слушай
0: топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

0: нормально, но тяжесть в ногах нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
0: Детролекс родом из Франции.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос Россия.
3: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: В Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. 24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

0: убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком «Юрелиджен». Под номером 2 в прошлый раз располагались «Ирбукс» «Грейсленд». Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман «Broken Strings». Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
5: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенцов. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Ты крути!

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске и Гомеле ночью 5-7 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Витебске и Могилеве ночью плюс 4-6, днем 21-23 выше нуля. В Гродно ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 22-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven

0: These beautiful things that I've...
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Евгений Убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по Омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бигарекса и Фейтлесс.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем в Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Call the

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.